0: Реклама.
1: Радио Цитруси са реклама сам сахови. Хути шуйди шуйди, ормут за ати, ати от сарба. Ахали, ахали радио. Цитруси. FM. Хра шуйди да сами. Батумши.